0: lifted her voice in duet in Russian. Gräz, gräz, чудная гряз, лучше средства, как кожная мазь. Так возьми свою даму.
1: Follow me, follow.
0: И поведи ее в яму.
1: Down to the hollow.
0: И там мы окунемся в чудную гряз.
1: There to improve our cultural relations.
2: Now, oh, lift up on the vine again. On the of that